0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
8: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
11: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
14: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-3-28-716.
9: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники звонят россиянам под предлогом блокировки номера телефона. Москва, Петербург и Казань стали лидерами рейтинга городов по числу студентов. Эксперт перечислила продукты, которые не стоит есть в жару. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня» Алексей Акопов. Телефонные аферисты в большинстве случаев звонят россиянам под тремя предлогами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Так, мошенники могут сообщить о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона, попытки оформления кредита на имя гражданина. Во время звонков злоумышленники представляются правоохранителями или банковскими сотрудниками. Они также могут назваться представителями операторов связи и различных государственных учреждений. Аферисты убеждают своих жертв предоставить личные данные или код из СМС, чтобы избежать блокировки телефона или отменить подозрительный перевод. Помимо этого, некоторых россиян уговаривают привести деньги на якобы безопасный счет или скачать мобильное приложение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к смартфону. Об этом пишет РИА Новости. В интернете не стоит публиковать данные о месте работы, домашнем адресе, политических взглядах и даже о личном номере телефона. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщили в Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. При жаркой погоде даже привычные продукты на столе могут стать потенциальной угрозой для организма, поскольку высокая температура создает идеальную среду для быстрого размножения бактерий. От какой еды стоит отказаться летом, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Пироговского университета Екатерина Дубровина. Готовая еда, кремовые, кондитерские изделия, молочные продукты и мясо портятся всего за пару часов вне холодильника, плюс присутствует высокая вероятность обсеменения продуктов на

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3.0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
4: 38-10-48. Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: 6233. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
12: Это собака-спасатель.
11: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибирское изобилие».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
2: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
14: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
19: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе. Минпросвещение назвало оптимальную длительность перемены у школьников. Каждый десятый россиянин готов переехать в другой регион ради работы. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Землетрясение в Колумбии практически парализовало экспорт кофе. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Bloomberg. Все дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информация об открытии дорог пока не поступала. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты Картахена и Санта-Марте, которые работают в штатном режиме, провалились. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и Кипр за год удвоился, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле сейчас составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре чуть больше 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы, сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, пишет газета.ру. Специалисты отмечают, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако наши сограждане сталкиваются с различными барьерами и основной – трудности с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респонденты указали не на самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiscont.ru и по телефону 500-55.

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках действия, порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
4: Хочешь свой дом? На участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
16: Доступно при наличии счета для бизнеса в Альфа-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Тишина. Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: В вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
6: Сибирская медиагруппа.
5: Это просто, выгодно и быстро.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
13: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники звонят россиянам под предлогом блокировки номера телефона. Москва, Петербург и Казань стали лидерами рейтинга городов по числу студентов. Эксперт перечислила продукты, которые не стоит есть в жару. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Телефонные аферисты в большинстве случаев звонят россиянам под тремя предлогами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Так, мошенники могут сообщить о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона, попытки оформления кредита на имя гражданина. Во время звонков злоумышленники представляются правоохранителями или банковскими сотрудниками. Они также могут назваться представителями операторов связи и различных государственных учреждений. Аферисты убеждают своих жертв предоставить личные данные или код из СМС, чтобы избежать блокировки телефона или отменить подозрительный перевод. Помимо этого, некоторых россиян уговаривают привести деньги на якобы безопасный счет или скачать мобильное приложение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к смартфону. Об этом пишет РИА Новости. В интернете не стоит публиковать данные о месте работы, домашнем адресе, политических взглядах и даже о личном номере телефона. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщили в Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. При жаркой погоде даже привычные продукты на столе могут стать потенциальной угрозой для организма, поскольку высокая температура создает идеальную среду для быстрого размножения бактерий. От какой еды стоит отказаться летом, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Пироговского университета Екатерина Дубровина. Готовая еда, кремовые, кондитерские изделия, молочные продукты и мясо портятся всего за пару часов вне холодильника, плюс присутствует высокая вероятность обсеменения продуктов насекомыми-переносчиками, отметила эксперт. Дубровина также напомнила первые симптомы отравления испорченной едой. Собственно, это классика. Тошнота, боли в животе, высокая температура, слабость и так далее. Эксперт подчеркнула, что подобное состояние требует немедленного медицинского вмешательства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
11: 38-58-18. Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-0-800-16.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на радио «Ваня».
16: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа .рф.
17: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио ваня.ру.
18: 12+.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие».
2: О, «Сибирское изобилие».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
13: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
15: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
16: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
17: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
20: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
22: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе. Минпросвещение назвало оптимальную длительность перемены у школьников. Каждый десятый россиянин готов переехать в другой регион ради работы. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Землетрясение в Колумбии практически парализовало экспорт кофе. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Bloomberg. Все дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информация об открытии дорог пока не поступала. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты Картахены и Санта-Марте, которые работают в штатном режиме, провалились. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и Кипр за год удвоился, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле сейчас составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре чуть больше 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы, сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, пишет газета.ру. Специалисты отмечают, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако наши сограждане сталкиваются с различными барьерами и основной – трудности с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респонденты указали не на самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
7: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы банчами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
8: Телефон рекламной службы 50

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

0: 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появился раздел психологической помощи для военнослужащих. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы на границе с Россией.
2: На портале госуслуги появился раздел психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в Минцифры. Получить поддержку можно бесплатно. Доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольно, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструкции по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит работа с психологом.
1: Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединятся дошкольные учреждения. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных организаций и педагогов.
2: Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болота на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства, пишет РИА Новости. Директор фонда восстановления и охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона» – проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку.
1: Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. 23% против 19%. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные платформы «Суперджаб». Всего, по данным исследования, в первые же месяцы с нового места по собственному желанию уходят более 20% россиян. Среди причин такого решения респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и конфликты с руководителем.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 августа, пятница. Сам по себе день уже веселенький. Но и какие праздники мы еще видим в календаре по поводу этой даты? День финансовой осведомленности, вообще финансовая грамотность, мне кажется, сейчас самое главное, что только может быть. И скорее бы уже в школах ее начали преподавать. А еще сегодня день фруктового мороженого, Всемирный день ящерицы. И да, один день рождения еще имеется – португальской корриды.
1: Итак, дорогие друзья, португальская коррида или торада отличается от испанской тем, что быка не убивают на арене. Закон о запрете убийства быка действует с 17 века, после того, когда во время поединка погиб знатный дворянин. Разъяренный раненый бык перепрыгнул через ограждение и оказался, соответственно, в секторе со зрителями. Первую часть представления открывает конный тореадор в невероятно красивом старинном парадном костюме 18 века. Он должен мастерски управлять породистой лошадью и вонзить в холку быка специальные такие пики с липучками, называются фарпы. Это делается для того, чтобы, ну, немножко раззадорить животное, так сказать, мотивировать его к участию в шоу. Вот жалко, что некоторых людей нельзя мотивировать этими...
0: участию вообще в жизни.
1: В принципе, да-да-да, как-то. Перед выходом на арену острые концы рогов быка обязательно спиливают и закрывают специальными мягкими кожаными наконечниками-чехлами, чтобы, ну, просто снизить риск травм для людей и животных. Кульминация тарады – это выход команды из 8 невооруженных мужчин, фаркадос. И вот первый фаркада, такой самый сильный, самый мощный, высокий, лицом к лицу принимает удар быка на себя и вцепляется ему в голову. Остальные семеро наваливаются следом, чтобы обездвижить и увести животное за кулисы.
0: Семеро на одного?
1: Это бык, который может быть весом под тонну. Ну и теперь информация для милосердных, а именно для, да, для тебя, дорогая. Вопреки мифам, раненые быка не отправляют сразу на мясокомбинат, где тут же начинают из него готовить пельмени. Его лечат ветеринары и возвращают в стадо для дальнейшего разведения.
0: Мне это напоминает детский рассказ о том, как два мальчика подбили воробья из рогатки, а потом его лечили. И весь класс восхищался, какие они молодцы, взяли больного воробья и вылечили. Только они не сказали, что изначально они сами из этого воробья и сделали мишень.
1: Ошибка мальчика в том, что они не взяли деньги со зрителей, которые бы наблюдали весь процесс.
0: Мне все это не нравится, но я и не португалка.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Осторожно, лето заканчивается.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-08-716.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
11: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, пятница сегодня, а давайте-ка поговорим про покупки, про покупочки наши. Удачные и неудачные. Что вы приобрели за последнее время и готовы другим посоветовать? И главное, что приобрели это не задорого или, может быть, как-то по акции по какой-нибудь. Ну, или потратили много денег. Ну, ни капельки об этом не жалеете. А какую вещь вы купили? И вот сидите и думаете, вот я человек странный, зачем я пол зарплаты на это истратил? А ведь как рекламировали, а ведь как другие люди во всяческих разных своих коротеньких роликах показывали, им пользуются этим предметом, а у меня ничего не получается. К таким товарам относятся. Я могу долго перечислять, знаешь, там мультиварка, например, кому-то не зашла. Кто-то считает, что аэрогриль слишком распиаренная штуковина. У кого-то электрогриль стоит, думает, ну, буду стейки делать. А, как-то мясо подорожало, и думаешь, ну, стейк из капусты я могу пожарить и на сковороде. Такая вот история.
2: Ты знаешь, по поводу маркетинговых ухищрений, мне очень понравилась моя недавняя покупка. Это кусок мыла с маслом змеи.
1: Вау.
2: В итоге я получаю, значит, в ПВЗ вчера упаковку. Написано, ну, сделано в Таиланде, угу. Там прям все
1: да-да-да.
2: Сертификаты, все хорошо.
1: Ага.
2: Вот, и в составе не масло, а, конечно же, яд змеи. Но просто яд змеи для покупателя звучит как-то немножко отталкивающе, да? Как-то не очень приятно. Вот, но... Масло змеи, знаменитые масляные змеи,
1: змеи да?
2: Да. Бутылка змеиного масла, да, всегда что... должна быть в хозяйстве у хорошей
1: поварихи. Подожди, масло, а у меня, представляешь, у меня в голове, главное, мыло, и я думаю, зачем тебе мыло?
2: Мыло, да-да, типа отбеливающий эффект против прыщиков.
1: А при чем здесь повариха тогда? Масло.
2: А это уже я выбрал язык иронии.
1: Это ты меня, конечно, запутал. Вообще, я считаю, что если вам нужно яд змеи, можно пойти к бывшей и попросить, чтобы она, как в старом анекдоте,
2: нацедила чуть-чуть,
1: поплевала на спину. Да. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM и в нашу группу в Максе Радио Ваня и оставляйте там свои комментарии, а может быть, даже и фотографии. Что вы такого купили и радуетесь, не нарадуетесь. Ну и что вы такого купили и теперь готовы кому-нибудь перепрыгнуть, продать, да и просто так отдать даром. Автор одного из комментариев получит подарок — фирменный шопер Радио Ваня.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее Радио Ваня.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, многие ваши поступки могут вызвать легкое недоумение, но такая ситуация продлится недолго.
2: Овны мужчины, вы безупречно справляетесь с работой, демонстрируя и находчивость, и высокий профессионализм.
1: Тельцы женщины, небольшая нервозность быстро перейдет в состояние спокойной уверенности в себе.
2: Тельцы мужчины, там, где нужно договариваться, убеждать и склонять на свою сторону, вам просто нет равных.
1: Близнецы женщины, появятся новые идеи и планы. У вас будет время все как следует обдумать, а чуть позже все реализовать.
2: Близнецы мужчины, вторая половина дня будет спокойнее, поэтому решать рабочие вопросы лучше именно в это время.
1: Раки женщины, достаточно вести себя естественно и непринужденно, и вы найдете общий язык с любым человеком.
2: Раки мужчины, чтобы добиться успеха, представьте себе, как будто бы вы уже чемпион мира во всех категориях.
1: Львы женщины, если вы не будете поддаваться на провокации и не станете рисковать, то серьезных проблем не возникнет.
2: Львы мужчины, ваши успехи не останутся без внимания и щедрого вознаграждения.
1: Девы женщины, день сложится удачно, если вы будете рассчитывать только на свои силы.
2: Девы мужчины, то, что вы сначала расцените как проблемы и неприятности, на деле окажется новыми возможностями.
1: Весы женщины, вы быстро справитесь с текущими делами, поэтому у вас останется время заняться исключительно собой.
2: Весы мужчины, сегодня вы не похожи на себя, поэтому велика вероятность окончательно запутаться. Держитесь полегче.
1: Скорпионы женщины, отнеситесь к происходящему рассудительно и не сомневайтесь в том, что ситуацию можно изменить к лучшему.
2: Скорпионы мужчины, у вас появятся эффективные идеи, связанные с долгосрочными проектами.
1: Стрельцы женщины, не так все сложно, как покажется в начале дня. Чуть позже туман рассеется сам собой.
2: Стрельцы мужчины, тем, кто работает с людьми, потребуется гибкость, изворотливость и умение долго и убедительно говорить.
1: Козероги женщины, будет возможность заняться каким-то новым делом под руководством настоящего маэстро.
2: Козероги мужчины, именно сегодня вы сможете найти союзников, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным.
1: Водолеи женщины, не уступайте соблазнам, и у вас будут веские поводы для радости и гордости.
2: Водолеи мужчины, стоит начать энергично тратить деньги, остановиться будет очень сложно.
1: Рыбы женщины, вы полны энтузиазма, охотно беретесь за новые дела и не боитесь трудностей.
2: Рыбы мужчины, разумны, эгоизм и четкое понимание своих интересов окажут вам неоценимую услугу.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Не без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, 14 августа. Вы рассказываете о самых полезных, ну или совершенно отвратительных приобретениях, которые были сделаны, ну, когда-то, может быть, в ближайшее время, а может быть, несколько лет назад. Сережа Хапуженков в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: «Я считаю, что нет бесполезных приобретений. Бывало, ну вот лежит какая-то вещь годами, а потом бац, и думаешь, как я обходился без этого все эти годы».
2: Ну вот я с Сережей согласна и не согласна. То, что нет бесполезных приобретений, не согласна, потому что есть бесполезное приобретение. Вот стоит что-то у тебя, мультиварка вот та же самая у меня у подруги, лет 10 уже, уже новые модели вышли, и даже если она и пригодится, она наверняка купит какую-то новую, потому что та уже старая. Да, я согласна, что действительно иногда раз, и мне понадобилась недавно пельменница, а она у меня есть. Ну вот эта вот, по которой катаешь скалкой, пельмешки выпадают вниз, вот такая. Вот.
1: Господи, или, например, какие приятные воспоминания семейные.
2: Подарили беспроводную клавиатуру 2 года назад, и никуда она мне не пригождалась. И вдруг раз, и пригодилась. К телевизору подключила, теперь у меня монитор и клавиатура. Ну, иногда можно выйти в какие-то браузеры.
1: Участвовать в ток-шоу, например.
2: В ток-шоу я бы с удовольствием поучаствовала, правда, не знаю, на какую тему. Я вообще могу на любые темы разговаривать.
1: Это все знают.
2: Если пригласят, обязательно придем. Но сейчас не об этом, друзья. Мы же говорим о приобретениях полезных и бесполезных. Вот Анечка Медведева у нас тоже тут, пожалуйста. Раньше брала вот все, что попадалось интересное, я покупала. Это ж сколько денег надо, да?
1: Это в психиатрии называется полевое поведение. То есть ну, все, что попадает в поле твоего зрения, да, то становится интересным. Да.
2: Угу. В этом году брала умные наушники. И они были очень бесполезными. Удалось вернуть, поскольку я вот никакой пользы не ощутила. Ну вот последние умные наушники, о которых я слышала, это вот ты вставляешь в уши и, например, разговариваешь с человеком с другим языком.
1: С Филиппин.
2: Например, да. Специальную программку в приложении в телефоне подключаешь, и тебе в уши, он тебе, значит, на своем там этом филиппинском, а тебе в уши на русском переводик идет. И наоборот, например, ты ему даешь наушничек, ты ему говоришь по-русски, а ему переводится уже на его язык. Да, может быть, кривовато-косовато. Ты уверен, что так на филиппинах разговаривают? Давно ты там был?
1: Нет, это я перешел, по-моему, на сычуанский.
2: А я чувствую диалект.
1: На сычуанский соус.
2: И у тебя связало все внутри. Друзья, заходите, рассказывайте о своих приобретениях и с удовольствием почитаем ваши сообщения.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Мы с тобой

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибирское изобилие».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
16: Это собака-спасатель.
15: Эльбрус. Новые серии детективного сериала в воскресенье в 12:15 на Пятом канале для зрителей старше 16 лет.
17: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы. Засуха охватила 38% территории Евросоюза. Собрания жильцов могут перевести в электронный формат.
2: В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. С помощью психологического давления они могут перевести жертву на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом преступникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом в банке.
1: В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит избежать подделки протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении, жильцы получают оповещение через госуслуги и могут проголосовать онлайн, либо заполнить бумажный бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать.
2: Около 38% территории Евросоюза этим летом охватила засуха, пишут европейские СМИ. Дефицит влаги зафиксирован на 15% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Аномальная жара и лесные пожары в Западной Европе привели к пересыханию пастбищ и повреждению кормовых культур. Фермеры были вынуждены досрочно расходовать зимние запасы кормов, что создало их острую нехватку для крупного рогатого скота и поставило под угрозу устойчивость животноводства. Наибольший ущерб засуха нанесла производству оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. По данным европейских синоптиков, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе.
1: Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирования отелей и апартаментов в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к этой стране с предстоящим введением визового режима, отмечает ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1,5 раза. Самыми популярными для отдыха у россиян стали Будва, Тиват и Подгорица.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня. Стелец.

0: Сегодня решили поговорить о покупках удачных и не очень. Вы пишете о них в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» можно написать и прикрепить фотографию. А вот в канале «В Максе» фотку прикрепить не получится, но рассказать все же можно. Как это сделал Виктор Жбанов. Купил я бассейн, каркасник. Думал, здорово же, потом под него надо сделать основание, потом химию, потом скиммер. Скиммер — это с поверхности воды собирает мусор. Потом фильтр песочный. Потом пылесос, а потом лето кончилось. И теперь мне нужна печка, чтобы греть воду в этом бассейне, и купол, чтобы она не остывала. Витенька, значит, смотрите, у меня такая же история, но я очень долго думала о размерах бассейна и поняла, что я куплю такой, чтобы насос подошел, фильтр, тот, который у него в комплекте. Скиммер мы на следующий год купили, а один год бегали с сачком и сверху все это собирали. Основание мы вообще не делали. У нас ровная поверхность, трава. Мы положили просто геотекстиль и на него бахнули бассейн. И ничего-то с ним не стало. Я даже больше скажу, у соседей такой бассейн стоит криво-косо, но стоит уже 3 месяца. Я думала, у него ноги обломятся, и все 5-8 тонн воды хлынут под наш дом. Нет, стоит. Зеленый, правда, потому что они химию не покупали, но стоит.
1: А я вот давеча купил себе подарочное издание в твердом переплете «Ярмарки тщеславия» Уильяма Майкписа Теккера. И перед покупкой задумался, может, в мягком, там в 2 раза дешевле. А потом вспомнил, на какую же фигню тратят деньги, огромные деньги, иные люди.
0: Вот и мы с Виктором со своими бассейнами уже как-то даже немножечко нам стыдно стало. Немножко люди книги покупают.
1: Немножко мы поддостали, да, своими бассейнами. Юля Сарана, очень нужна была мне костровая чаша для, знаете, уютных вечерних посиделок на даче, у костра, с друзьями. Мечтала, искала, купила, правда, по хорошей акции. И вот стоит эта чаша 4-й год в сарае. Ходим, запинаемся о нее. И слушаем, разумеется, подколы мужа до сих пор. Очень нужна была эта чаша.
0: Так вы попросите мужа, чтобы он таки выволок ее во двор и установил. Может быть, когда она будет на виду, а не где-то там в сарае валяться, да, и она и исполнит свою роль. Валентина вчера приобрела батут. Щенячьему восторгу нет предела. 57-летняя девочка скачет, как кузнечик. Счастье в мелочах, считает Валентина. Я приобрела батут лет 10 назад. И скажу, что последние 2 года мы что-то как-то его даже и не устанавливаем. Потому что это натягивать, потом обратно. Хотя есть очень классный лайфхак. Вот многие люди делают, я пока еще не дошла до этого. Можно выкопать во дворе яму. Большую такую.
1: Лечь туда.
0: Нет.
1: И закрыть глаза.
0: Слушай, люди устанавливают батут прямо вот в этой яме.
1: А, в углублении.
0: Да, да.
1: Такая система.
0: Вровень с землей. То есть ты шел.
1: Заподлицо.
0: Да. То есть ты шел, такой попрыгал и дальше пошел. То есть тебе не нужно залезать на него. Ты с него не упадешь. Это правда. Но мне сказали, что ага, а потом по весне мы там лягушек в этом болоте будем ловить, когда там весь снег растает. В общем, не получилась идейка. Но я ее все равно вынашиваю. Да.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
4: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездова 39Б.
5: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры. И генератора.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете о ваших удачных, ну или не очень удачных покупках. Равешка. Привет из Мариэл. Яльчик купила себе сережки и крестик своей мечты с натуральными полудрагоценными камнями. Цитрин, аметист, топаз.
2: Вау.
1: Они несут финансовую удачу и гармонию. Очень верю в их силу и магические свойства. Ну, осталось приобрести еще розовый кварц. Теперь в моей жизни однозначно наступит very well. Приветик всем работникам столовой базы отдыха «Яльчик». Это очень красивое озеро, мы знаем. И хорошего настроения на весь день от Равенчика.
2: А еще одно сообщение от Гули. Заметила, что хоть раз в полгода да сделаю бесполезную покупку. Ругала себя, расстраивалась. Но в один момент решила, жизнь одна, а я всего лишь человек. Ошибаться – это норма. И я внесла в бюджет строчку «безделушки». Теперь я не парюсь и себя не пилю. Вот как вариант, лайфхак, что делать, если вдруг какая-то вещь у вас забрала половину бюджета, а вы страдаете.
1: Ты знаешь, один из главных философов французского просвещения 18 века, Жан-Жак Руссо, говорил, что самое главное – это прежде всего договориться с собой.
2: А это бывает очень, знаете ли, сложно.
1: Конечно.
2: Убедить самого себя. Другого, пожалуйста. Это, знаете, как сапожник без сапог. Я просто вспомнила, как ходила как-то раз к психологу, которая меня очень убеждала, что мне не нужны некие отношения. Но потом, вдруг, в процессе нашего общения, к ней пришел человек, с которым, я считаю, ей тоже не нужны были какие-то отношения. Вот это она побелела, позеленела и похолодела. И я поняла, тот человек, который сам с собой, да, не смог договориться, ну, что же он даст мне? Ну, еще одно сообщение от Дмитрия. Купил жене пылесос за 55 тысяч рублей на маркетплейсе. Ничего себе, да?
1: Ничего себе.
2: А он оказался только для влажной уборки. Я решил вернуть, и дальше идет непереводимая игра слов. Маркетплейс отказал в возврате и вернул деньги. Купили на них кофемашину, теперь жена не нарадуется пылесосу. Привет Кемеровской области и городу Топки. Дорогой Дмитрий, значит, как вы умудрились оставить себе и пылесос, и еще на вернувшиеся деньги купить кофемашину?
1: Это какие-то чудеса синтаксиса, да?
2: Я считаю, что где-то здесь закралась ошибка. Или, может быть, какой-то подвох. Не могли ли бы вы сказать, как так купить пылесос, потом его сдать, на вырученные деньги купить кофемашину, но пылесос остался?
1: Варька, возможно, здесь восторг от счастья избавления от пылесоса.
2: А, жена не нарадуется пылесосу, что он им дал кофемашину.
1: Благодаря... Да, да, закончим
2: сразу
1: эту,
2: да.
1: Эту конструкцию. Сразу да.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про покупки, нужные и ненужные. Что вам пригодилось, а что оказалось напрасно выкинутыми деньгами? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Можно оставить свое голосовое сообщение, а еще можно фотографию прикрепить этой самой ненужной вещи. Ну и, конечно, можно оставить сообщение в нашем канале в Максе, как это сделал Виктор, который рассказал нам про то, как он купил бассейн, а потом куча прибамбасов для него пришлось приобретать. А еще, дополняет Виктор, я купил фонарики, но это, Виктор, уже жир-пережир, ну, которые в бассейн можно кинуть, и они потом там плавают. И столик. Столик тоже, его можно прикрепить к борту бассейна, и если ты плаваешь, предположим, на матрасе, я в этом году купила просто матрас-лежак, матрас с изогнутой структурой, и я на нем вот, да, и тут у тебя вот стоит, пожалуйста, на столике, предположим, какао. Ну, конечно, какао. Что же еще может стоять на столике у бассейна? Бассейн, значит, пишет Виктор, 5 на 120. 5 метров в диаметре. Витя, ну, вы, у вас вот мания гигантизма. Вот ей-богу.
2: Это гигантомания.
1: Потому что, да, потому что, и, конечно, к такому же нужен песочный фильтр отдельный, может быть, даже хлорогенератор. Я просто все о бассейнах почти знаю.
2: Песочное кольцо с арахисом.
1: Какао. Какао.
2: Как?
1: Да, а у меня 3,66 на метр, и вот нырнуть один раз хватает. И я считаю, что в жару, и чтобы не заморачиваться вот с этими дополнительными штукенциями, очень даже ничего. И вот что Виктор у нас пишет. Сейчас уже прохладно, подумываю, что нужен чан, чтобы так вот сидеть с бокалом, вокруг снег, а нам тепло. По поводу чана я тоже задумалась, но это, знаете ли, минус там как минимум соточка из семейного бюджета. Вот. И за чаном тоже надо ухаживать. И за этим, и за тем.
2: Короче, не готовы. А Яна пишет нам ВКонтакте, как-то раз ко мне постучал незнакомец и впарил мне отпариватель. Какая элегантная игра слов. Все было как в тумане, мне он совершенно был не нужен, но незнакомец привел такие аргументы, что я поняла. Он мне необходим. Купила она следующий день, когда эмоции схлынули, подутихли, продала его на одном из маркетплейсов в два раза дешевле. С тех пор незнакомцам я двери не открываю. Это, знаешь, была такая история, да? Как-то раз ко мне постучали...
1: Свидетели,
2: да, велосипедисты, да, седьмого дня. И сказали, что пришли с Иисусом, на что им ответил, что Иисус пусть заходит, а вы идите, откуда пришли.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
11: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появился раздел психологической помощи для военнослужащих. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы на границе с Россией.
2: На портале госуслуги появился раздел психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в Минцифры. Получить поддержку можно бесплатно. Доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольно, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструкции по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит работа с психологом.
1: Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединятся дошкольные учреждения. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных организаций и педагогов.
2: Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болота на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства, пишет РИА Новости. Директор фонда восстановления и охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона» – проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку.
1: Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. 23% против 19%. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные платформы «Суперджаб». Всего, по данным исследования, в первые же месяцы с нового места по собственному желанию уходят более 20% россиян. Среди причин такого решения респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и конфликты с руководителем.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 августа, пятница. Сам по себе день уже веселенький. Но и какие праздники мы еще видим в календаре по поводу этой даты. День финансовой осведомленности. Вообще, финансовая грамотность, мне кажется, сейчас самое главное, что только может быть. И скорее бы уже в школах ее начали преподавать. А еще сегодня день фруктового мороженого, Всемирный день ящерицы. И да, один день рождения еще имеется, португальской корриды.
2: Итак, дорогие друзья, португальская коррида или торада отличается от испанской тем, что быка не убивают на арене. Закон о запрете убийства быка действует с 17 века, после того, когда во время поединка погиб знатный дворянин. Разъяренный раненый бык перепрыгнул через ограждение и оказался, соответственно, в секторе со зрителями. Первую часть представления открывает конный тореадор в невероятно красивом старинном парадном костюме 18 века. Он должен мастерски управлять породистой лошадью и вонзить в холку быка специальные такие пики с липучками, называются фарпы. Это делается для того, чтобы, ну, немножко раззадорить животное, так сказать, мотивировать его к участию в шоу. Вот жалко, что некоторых людей нельзя мотивировать этими...
1: К участию вообще в жизни.
2: В принципе, да-да-да, как-то. Перед выходом на арену острые концы рогов быка обязательно спиливают и закрывают специальными мягкими кожаными наконечниками, чехлами, чтобы, ну, просто снизить риск травм для людей и животных. Кульминация тарады – это выход команды из 8 невооруженных мужчин, фаркадос. И вот первый фаркада, вот такой самый сильный, самый мощный, высокий, лицом к лицу принимает удар быка на себя и вцепляется ему в голову. Остальные семеро наваливаются следом, чтобы обездвижить и увести животное за кулисы.
1: Семеро на одного?
2: Это бык, который может быть весом под тонну. Ну и теперь информация для милосердных, а именно для тебя, дорогая. Вопреки мифам, раненые быка не отправляют сразу на мясокомбинат, где тут же начинают из него готовить пельмени. Его лечат ветеринары и возвращают в стадо для дальнейшего разведения.
1: Мне это напоминает детский рассказ о том, как два мальчика подбили воробья из рогатки, а потом его лечили. И весь класс восхищался, какие они молодцы, взяли больного воробья и вылечили. Только они не сказали, что изначально они сами из этого воробья и сделали мишень.
2: Ошибка мальчика в том, что они не взяли деньги со зрителей, которые бы наблюдали весь процесс.
1: Мне все это не нравится. Но я и не португалка.
0: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
11: 38 58 18.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валуты банк. Подробнее на tbank.ru/business.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
17: 12+.
16: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ясень и акация. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали дерево.
3: И в какой-то другой день можно было бы спросить у ясеня. Но сегодня нет, сегодня ясень со мной находится, поэтому он не будет подсказывать.
2: Я под защитой акации.
3: Итак, друзья, на картинке подсказки, под которой мы предлагаем писать вам ваши варианты ответов, бабушка сидит и вяжет шарфик. Стоит кот, смотрит на нее и думает: ну когда же бабушка пнет клубочек, из которого она вяжет шарфик? Он покатится, а котик будет играть в этот клубочек. Бабушка сидит в уютном оранжевом кресле, смотрит на то, что она вяжет. Просто некоторые бабушки могут даже не смотреть. Например, моя мама, она вяжет и смотрит кино. И оно как-то у нее из-под себя, из-под нее, вот из-под рук выходит какие-то вещи невероятные. Как она это делает, не ясно.
2: Это виртуозы высочайшего класса, когда, например, пианист может сидеть, да, и чуть ли не с закрытыми глазами или отвернувшись клавиатуры, наяривать какую-нибудь там...
3: Ну, я тебе скажу, что это не совсем виртуоз. Вот когда ты учишься в музыкальной школе, я же училась в музыкальной школе.
2: Да.
3: У тебя руки, они просто сами по себе запоминают, даже если ты учишься не очень хорошо. Я просто не очень хорошо училась. Ну, потому что в 10 классе все девочки ходили на дискотеку.
2: Троечница, Варька. А аппликатура-то у тебя до сих пор, вот. Между прочим, очень приличная.
3: И девочки ходили все на дискотеку в 10 классе, а я сидела та-та-та-та-та-та-та-та. Не очень хотелось, конечно же. Но ты знаешь, что самое интересное? Я же забросила, естественно, эту музыкальную школу. Ну, вернее, я ее закончила, а дальше уже не играла. И вот лет, я не знаю, там, может быть, 5 назад, дочке подарили пианино домашнее. Я так присела к нему, думаю: так, давненько я тебя не видела, клавиша белая, клавиша черная. Закрыла глаза, и я поняла, что я ничего не помню, но руки помнят. Это такое странное и удивительное чувство.
2: Это гениальное ощущение, ну, да. Творца.
3: Как говорится, талант не пропьешь. Итак, друзья, мы сегодня загадали дерево. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и угадывайте.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получает 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки бабушка вяжет что-то красное, сидя в оранжевом кресле вяжет и смотрит заодно еще и на кота, который находится рядом с этой самой бабушкой. У кота ошейник. Я так подозреваю, что конкретно в этом данном случае там то ли колокольчик, то ли какая-то бусинка, то ли, может быть, брелок, на котором написано, как кота зовут. Но в последнее время люди часто вешают котам GPS-трекер на шею, особенно если берут их на даче. И в прошлом году была такая интересная история. Один блогер-миллионник наш питерский уехал отдыхать с семьей и оставил двух котов с GPS-трекерами и с ошейниками бабушке и дедушке в деревне, ну, родителям в деревне на даче, чтобы они за ними присмотрели. И бабушке так стало жалко их, что им на шейку трет, им, наверное, неудобно спать там и так далее, что она и сняла эти GPS-трекеры. Надо ли говорить, что неделю вся деревня искала этих котов, которые, освободившись, так сказать, от этой вот штучки, куда-то убежали. А коты-ориенталы. Не просто тебе какие-нибудь. Знаешь, почем нынче ориентал? Ну, тут, конечно, не в цене было дело, а в том плане, что они...
2: 1150.
3: Ну, наверное, да, дорого. Вот. Не в цене было дело, а в том, что это были члены семьи. В общем, нашли этих членов семьи. Сначала одного, а потом другого, где-то через 4 дня. Тощего, голодного под забором, но нашли.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, каким образом коты поняли, что они освобождены от слежки?
3: Это я себе предположила просто. Раньше они, ну, все равно меня найдут, а тут чувствует, ничего не держит, и пошел во свояси.
2: А, чисто по ощущениям.
3: Итак, друзья, ну что, много ответов черемуха, и действительно, бабушка вяжет, черемуха вяжет, и был бы это правильный ответ, если бы не одно «но». Ежели бы мы не обратили внимания на цвет кресла, который, ну, бросается в глаза. Ну, часто ли вы видите в квартирах ярко-оранжевое огромное кресло? Ну, конечно, это хурма!
2: И с правильным ответом мы готовы поздравить сегодня Алексея Матурина. Леша, вручаем вам 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». И с 1 июля по 30 ноября вы смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрываете поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу с 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 14 августа, медовый спас на народном календаре. И это первый из трех праздников, что отмечаются в августе, самый теплый и душевный.
2: Да, ну, собственно, сегодня начинается Успенский пост, который включает три праздника, три спаса. Медовый спас 14 августа, яблочный спас 19 августа, ореховый спас 29 августа.
1: Ну, а медовый, тот, который сегодня у крестьян, издревле считался особенным. Освещали соты, делились сладким с соседями, да внимательно прислушивались к знакам природы.
2: И более того, выпекали маковые рулеты, вообще любые вкусные штуки с маком и булочки.
1: Теперь немножечко о грустном. Праздник был своего рода рубежом, после которого начиналась пора похолоданий. Росы становились студенными, в лесу исчезали последние ягоды. А в воздухе чувствовалось дыхание приближающейся осени. Чувствуешь, меня Пришвин покусал?
2: Подай мне, красавица, чарку росы студеной.
1: Да, если на медовый спас шел дождь, то говорили, осень будет мокрой да затяжной. А если солнечное и тепло, то и осень солнечная и теплая. И ежели на спас пчелы вялые...
2: Что ты вялый, как пчела, а?
1: Зима будет суровой.
2: Если в медовый спас угостить медом нищего, в доме не переведется достаток. Можно ли считать нищим человека, который просит у мамы 64 рубля? Это, ребята, это такая местная шутка.
1: Да, если ваш подросток периодически, уже, может, даже совершеннолетний, просит у вас 100-200 рублей буквально на булочку в столовой, дайте ему сегодня меда. Говорят, если нищего медом угостить, в доме достаток не переведется. А еще, если сегодня ласточка облетит весь ваш двор, быть свадьбе. Ну, я как мать двух засидевшихся девчонок, наверное, поступлю следующим образом. Ласточку надо поймать, за веревочку привязать и по двору раскрутить, так сказать, принудительно.
2: А что это у вас сумасшедшая ласточками вертит, бегает по двору? А это она жилплощадь освобождает.
1: Если утром роса сильная, любовь будет чистой и светлой. Если угостить на спас любимого медом, к сладкой жизни вместе главное не слипнуться.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибирское изобилие».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 августа, в Омске ясно без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С воскресенья дожди и понижение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Они услышат. Даже не сомневайся, обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
9: Сибирская медиагруппа.
8: Эффективно, быстро и по разумной цене.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы. Засуха охватила 38% территории Евросоюза. Собрания жильцов могут перевести в электронный формат.
2: В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. С помощью психологического давления они могут перевести жертву на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом преступникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом в банке.
1: В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит избежать подделки протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Жильцы получают оповещение через госуслуги и могут проголосовать онлайн, либо заполнить бумажный бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать.
2: Около 38% территории Евросоюза этим летом охватила засуха, пишут европейские СМИ. Дефицит влаги зафиксирован на 15% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Аномальная жара и лесные пожары в Западной Европе привели к пересыханию пастбищ и повреждению кормовых культур. Фермеры были вынуждены досрочно расходовать зимние запасы кормов, что создало их острую нехватку для крупного рогатого скота и поставило под угрозу устойчивость животноводства. Наибольший ущерб засуха нанесла производству оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. По данным европейских синоптиков, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе.
1: Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирования отелей и апартаментов в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к этой стране с предстоящим введением визового режима, отмечает ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1,5 раза. Самыми популярными для отдыха у россиян стали Будва, Тиват и Подгорица.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, многие ваши поступки могут вызвать легкое недоумение, но такая ситуация продлится недолго.
2: Овны мужчины, вы безупречно справляетесь с работой, демонстрируя и находчивость, и высокий профессионализм.
1: Тельцы женщины, небольшая нервозность быстро перейдет в состояние спокойной уверенности в себе.
2: Тельцы мужчины, там, где нужно договариваться, убеждать и склонять на свою сторону, вам просто нет равных.
1: Близнецы женщины, появятся новые идеи и планы. У вас будет время все как следует обдумать, а чуть позже все реализовать.
2: Близнецы мужчины, вторая половина дня будет спокойнее, поэтому решать рабочие вопросы лучше именно в

0: быстро справитесь с текущими делами. Поэтому у вас останется время заняться исключительно собой.
1: Весы, мужчины, сегодня вы не похожи на себя, поэтому велика вероятность окончательно запутаться. Держитесь полегче.
0: Скорпионы, женщины, отнеситесь к происходящему рассудительно. И не сомневайтесь в том, что ситуацию можно изменить к лучшему.
1: Скорпионы, мужчины, у вас появятся эффективные идеи, связанные с долгосрочными проектами.
0: Стрельцы, женщины, не так все сложно, как покажется в начале дня. Чуть позже туман рассеется сам собой.
1: Стрельцы, мужчины, тем, кто работает с людьми, потребуется гибкость, изворотливость и умение долго и убедительно говорить.
0: Козероги, женщины, будет возможность заняться каким-то новым делом под руководством настоящего маэстро.
1: Козероги, мужчины, именно сегодня вы сможете найти союзников, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным.
0: Водолеи, женщины, не уступайте соблазнам, и у вас будут веские поводы для радости и гордости.
1: Водолеи, мужчины, стоит начать энергично тратить деньги, остановиться будет очень сложно.
0: Рыбы, женщины, вы полны энтузиазма. Охотно беретесь за новые дела и не боитесь трудностей.
1: Рыбы, мужчины, разумный эгоизм и четкое понимание своих интересов окажут вам неоценимую услугу.
0: Здесь весы, Алексей Акопов
1: и Овен Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездово 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках вести порядки получения можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В пятой части, которая развернется через несколько лет после четвертой, Шрека, Фиону и осла, а также детей семейной пары, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. Главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майкл Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел и Кэмерон Диас, соответственно, Фиона. Дочь главных героев, Фелицию, озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, но ее перенесли на год.
2: Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально вышел в российский прокат накануне 13 августа. Картина рассказывает о пятерых друзьях, которые отправились в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам, пишет издание «Чемпионат». В этот момент героев атакуют вооруженные преступники, которых возглавляет жестокий бандит Бёрнс. Двух девушек запирают в воде рядом с хищниками, и теперь компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Одной из главных ролей сыграл знаменитый актер Антонио Бандерас. В фильме также снялись Лора Морана, фильм «Пиджак», если кто помнит, Кристина Очоа, «По волчьим законам», Рамира Алонсо и другие артисты. Режиссером выступил Джесси Джонсон, постановщик фильмов «Коллекторы» и «Британский психопат».
0: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы рассказываете нам про свои нужные и бесполезные покупки. Ирина отметилась в Максе. Наш канал так и называется, Радио Ваня, тут не ошибитесь. Очень часто пишет Ира, делаю совершенно ненужные покупки. Они лежат дома, но через какое-то время находятся знакомые, которым они нужнее. И я считаю, знаете, какое объяснение, да, гениальное, что это через меня Боженька им дает. Деньги, конечно, не беру за вещи. То есть Боженька сплавляет нужные вещи знакомым Ирины за ее счет.
2: Абсолютно безвозмездно, как говорится в одном известном мультфильме. Ольга Ивлева. А мой сын как-то купил муляж айфона. Муляж. К слову сказать, ему было тогда 10 лет. Он купил его на свои карманные деньги. Мы до сих пор над ним подсмеиваемся. Для чего ему нужен был муляж? Он даже с ним не фотографировался. Ну, чтобы, мол, представить, да, одноклассникам. Сейчас ему 13. Он накопил карманных денег столько, что может купить и предпоследнюю модель этого модного телефона. Но он сам не хочет и сам до сих пор не понимает, зачем тогда, 3 года назад, он купил вот эту вот копию непонятную. Да даже не копию, а просто коробочку. Привет городу Саранску передает Ольга. Знаете, вот я сейчас тоже многие вещи пытаюсь понять, зачем я сделала даже вот 10 лет назад.
1: Сделала или приобрела?
2: Сделала вообще, то есть какие-то поступки совершила.
1: В широком смысле.
2: Да, с кем-то там, может, встречалась. То есть человек – это такое существо, оно же развивается, естественно. И, оглядываясь назад, мы понимаем одно. Если бы мы не сделали вот эти определенные шаги, то они бы не привели нас вот в эту точку, в которой мы находимся сейчас. Вот мне в этой точке замечательно. Тебе хорошо?
1: Конечно,
2: я же... А будет еще лучше, потому что со следующей недели мы отправляемся в отпуск, друзья. Хочется очень прямо сейчас об этом сказать. И будем мы в отпуске 2 недели. Вы уж не теряйте и не скучайте. Вот, буквально через несколько минут огласим нашего победителя сегодняшнего.
1: Наш маршрут. Ну, это, ребят, ну это стандартик. Сейшелы, Мальдивы.
2: И все это на диване.
0: Все, что ты любишь. На радио Ваня. Тайна.

0: шоу на радио Ваня.
1: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про покупки, которые пришлись нам ко двору и на которые мы просто зря потратили деньги. По крайней мере, сейчас мы считаем именно так. И буквально недавно Юлия вот нам рассказывала, как купила костровую чашу по хорошей акции со скидкой. И 4 года эта чаша валяется в сарае, муж прикалывается, ходит, да, а Юлька считает, что эти деньги были потрачены впустую. Но есть и противоположное мнение про чашу.
2: Вот Алексей Митронин отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте», а кто-то в чате писал что-то про костровую чашу. Ну, это очень полезная вещь в моем доме. Реально кайф вечером сидеть всей семьей у костра, разговаривать, петь песни, сочиненные самим Алексеем, главой дома. А сама чаша — это диск от «Большегруза», то ли «Скания», то ли «Тонар». Купил, ребят, не поверите, за 500 рублей в шиномонтажке.
1: И самое интересное, что Алексей прикладывает фотографии, как это можно сделать. И это классный лайфхак. Действительно, покупаете, или, может быть, вам просто так отдадут вот эту вот штукенцию, запчасти от большой и машины, и обкладываете ее кирпичиком. Ну уж кирпичей, я думаю, можно где-то там поднабрать. Не обязательно они должны быть чистенькие, гладенькие. Могут быть старые, из какой-то разрушившегося дома. Это даже лучше.
2: Причем есть еще один секретный лайфхак. Алеша в минуту досуга прикладывает фотографии костровой чаши к колену для того, чтобы суставчики разогнать.
1: У нас есть победительница. Сегодня мы решили, что фирменная сумка шопера от радио Ваня достанется девушке с красивым именем Равешка. Она у нас из Мариэл, с Яльчика, с озера. Я купила себе сережки и крестик своей мечты с натуральными полудрагоценными камнями. Цитрин, аметист и топаз. Они не несут финансовую удачу и гармонию. Я очень верю в их силу и магические свойства. Осталось приобрести только розовый кварц. Теперь в моей жизни однозначно наступит very well, пишет Равешка. Приветик всем работникам столовой, базы отдыха Яльчик и хорошего настроения на весь день от Равенчика. Дорогая Равенчик, к сожалению, мы не знаем ваше полное имя и как вы вообще себя величаете, но с удовольствием пересылаем вам в Мариэл нашу фирменную сумку-шоппер от радио Ваня. А еще хотим сказать, что с понедельника, то есть с 17 августа и до 30 числа мы с Алешкой в отпуске. Вернемся 31 августа. С нетерпением будем ждать этой встречи. А пока всего доброго.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Я больше не боюсь.
12: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
13: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
17: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Аванес, Джавани, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Не, так не будет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россия начала импортировать бензин из Индии. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Напомним, Владимир Путин поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом сообщают РИА Новости. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанских лососей, а в одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускаются небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Туристический налог начнет действовать в Ярославской области с 1 января 2027 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог ведут на всей территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали всего по 5% опрошенных. Реже всего россияне называли филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование, либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в ВУЗе 215 тысяч рублей в год. 38% считают приемлемой стоимость от 100 до 200 тысяч, расходы от 200 до 300 тысяч допускают лишь 18% респондентов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето. Минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону. 985858.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-6-510-28-716.
9: Осторожно, лето заканчивается.
10: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви. Обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.

0: 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
8: Не светло.
9: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А на пятом канале «Солнце», «Горы» и «Верный четвероногий друг».
11: Это собака-спасатель.
10: «Эльбрус». Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12.15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибирское изобилие».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
10: Сибирская медиагруппа.
9: Это просто, выгодно и быстро.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы. Собрание жильцов будет контролировать специальный механизм. Меч, пролежавший 200 лет под водой, нашли на дне высохшего озера в Англии. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. С помощью психологического давления они могут перевести жертву на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом преступникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом. Там в банке. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит избежать подделки протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Жильцы получают оповещение через госуслуги и могут проголосовать онлайн, либо заполнить бумажный бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать. Волонтеры в британском графстве Кент сделали неожиданную находку рядом с замком Чиддингстоун. Из-за продолжительной жары уровень воды в местном озере значительно понизился, что позволило заметить на дне старинный меч. По предварительным оценкам, оружие могло находиться под водой около двух столетий. Артефакт был обнаружен во время работ по расчистке водоема от упавших деревьев и веток. Заметив в воде металлический предмет, мужчины извлекли его на поверхность с помощью специального крюка. Меч был немедленно передан куратору замка Наоми Колик. В настоящее время она совместно с профильными экспертами занимается изучением находки и установлением ее точного происхождения. В прессе меч уже окрестили Эскалибуром Кента, проводя параллели с легендарным оружием короля Артура. Исследователи выдвинули основную версию. Предполагается, что это церемониальный меч, принадлежавший военному музыканту в начале 19 века.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Где в Омске цветы по оптовым ценам? Естественно, в Центре цветов на Звездова 39Б. Собери сам бесплатно букет с двойной выгодой. Приобретай цветы банчами по оптовой цене. Наши цветы – ваши идеи. Центр цветов. Звездова 39Б.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Ваня, Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников, они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Прошла года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до +19.

0: Днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.

0: черемшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
0: Шашлык новый с черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
5: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
11: 38-58-18.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Радио Ваня. Всегда

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: знает, как тебе помочь. Эта ночь знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие».
2: О, «Сибирское изобилие».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33. Омс.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Первое.

0: FM7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
19: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперты объяснили, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижается концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
7: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Хороший пуховик. Это не вопрос цены, это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 7%.

0: 10% от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Где в Омске много цветов? Естественно, в Центре цветов на Звездово 39Б. Каждый день с 18.00 до 21.00 приобретайте готовые букеты и цветочные композиции с двойной выгодой. Почувствуйте разницу. Центр цветов. Звездово 39Б.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
17: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
18: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
19: Не светло.
20: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россия начала импортировать бензин из Индии. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Напомним, Владимир Путин поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом сообщают РИА Новости. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанских лососей, а в одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускаются небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Туристический налог начнет действовать в Ярославской области с 1 января 2027 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог ведут на всей территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылками исследования. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали всего по 5% опрошенных. Реже всего россияне называли филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование, либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в ВУЗе 215 тысяч рублей в год. 38% считают приемлемой стоимость от 100 до 200 тысяч, расходы от 200 до 300 тысяч допускают лишь 18% респондентов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классная цель.

0: Цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка – магазин «Скороход».
0: Во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
16: Это собака-спасатель.
15: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
17: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня».

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие».
2: О, «Сибирское изобилие».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Мошенники начали рассылать родителям сообщения от имени школ. Россия получила первую партию бензина из Индии. Собрание жильцов могут перевести в электронный формат. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. С помощью психологического давления они могут перевести жертву на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом преступникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом в банке. Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания «Наяра Энерджи». Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Напомним, Владимир Путин поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Об этом пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит избежать подделки протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Жильцы получают оповещение через госуслуги и могут проголосовать онлайн либо заполнить бумажный бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомления о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать. Российский бренд Tenet Plus представил новые кроссоверы. Компактный L4 и среднеразмерный L6 на старте продаж будут переднеприводными. К концу года появятся полноприводные модификации, а в 2027 году – гибрид. Каждая модель получила пакет зимних опций – подогрев сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также функцию дистанционного запуска двигателя. Цветовая палитра моделей включает 6 оттенков. На рынке кроссоверы появятся уже в конце августа. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.

0: 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатор мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок и месте порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Ваня. Come on. Радио Ваня.
14: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня. Все, что

0: Саймон, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Веселимся, блин!
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Катод. Стартеры и генераторы. -20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод.

0: мастера и генератора.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: Спонсор выпуска – мясные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибирское изобилие».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 августа, в Омске без осадков. Ночью до плюс 19, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дожди и понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
2: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 655-05-800-016. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
6: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
7: Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее.
1: Радио Ваня.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 50.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

пишу воспоминания и закрою пробелы, создам тебя из самых избыточных.